0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Телефон рекламной службы.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
3: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществ
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Christmas. Саваде ха, инде.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
14: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
15: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
18: Как вас зовут?
19: Олеся Зотина.
18: Чем вы собираетесь заняться?
19: Дизайном интерьеров.
18: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
19: Зачем столько?
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
0: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дворец» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Соуис» — это комфорт. «Соуис» — это технологичность. «Соуис» — это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на «Соуис S07» и новинку «Соуис S06» до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. «Соуис» — живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет УЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Партнер выпуска – компания «Дворец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дворец. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная 80. Телефон 411-313.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: Яндексе и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Осторожно, реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации престиж при сочетании выгоды по программе трейд-ин и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Сауадеха! Йинде!
14: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу, ку-ку, поиграть 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварец от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радиорекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Все, услышимся.
1: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25 72 25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
10: «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
11: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань-кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный в ассортименте, 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: сегодня в 15.00. Русский час на рекорде.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дворец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: День рождения.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
4: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XCTXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дворец.
5: Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exit. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня. Честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
15: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
17: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
18: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта.
19: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
20: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: Надежда реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Телефон рекламной службы 992.

стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Все, услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: XC. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
11: Саваде-ха. Инде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Google. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Как вас зовут?
5: Олеся Зотина.
4: Чем вы собираетесь заняться?
5: Дизайном интерьеров.
4: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
5: Зачем столько?
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
9: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
8: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АОТ-банк. Подробности в автосалоне.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
11: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре «Дварис» роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
10: Сайт автосервисавангардстав.ру.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама. Не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Все, услышимся.
2: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оцените свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8 865 222 37 14.
11: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 992-300.
16: Чисто анонс артистов сцены «Радио Рекорд» на ВК-фесте в Питере и Москве.

Электронная музыка объединяется с русскоязычными хитами. Мы называем это мэшапы. Это мой новый мэшап на песню Шаде. Найти вы его можете в моем телеграм-канале DJ Baldin. Подписывайтесь.

Только что послушали с вами новинку от DJ Smash. Трек называется «Клатч», ну а прямо сейчас «Солово» «Облаком». Эту работу вы наверняка слышали, если листали ленты соцсетей. Послушаем ее сейчас целиком.

0: Русский час на Радио Рекорд.
1: Прямо сейчас послушаем трек «Я была права» от Насти и Леши Леоновых в ремиксе от Рипбит. Очень интеллектуальная смесь.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Yeti. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Русский час.
1: Разумеется, этот выпуск Русского часа не обойдется без громкой премьеры. Друзья, рад представить вам певицу Крыли.
2: Всем привет, с вами Крыли. Слушайте мой новый трек «Мама дала денег» на Радио Рекорд.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
2: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023 по 2024 годов. По данным ООО «Автостат».
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
9: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Партнер выпуска — компания «Дворец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дворец. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
16: Телефон рекламной службы 992

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Yeta. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50-я твоя КСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клуб. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Премиальный.

0: Дебютный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дворец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvorec-exeed.ru. В разделе «Финансовые программы» кредитование осуществляет АО «ДБанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Скачайте еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Radio Record.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Белив» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25 72 25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
11: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета! В каком магазине?
12: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
13: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
14: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
15: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
16: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
17: Саваде ха, инде.
18: Приветствуем вас.
17: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
20: Телефон рекламной службы 992

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварец от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность.

0: Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервисавангард.став.ру.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Меняю скатерть-самобранку на аналогичную простынь.
1: How does it feel to treat me like you do?

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца. А в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
8: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань-кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
20: Как вас зовут?
21: Олеся Зотина.
20: Чем вы собираетесь заняться?
21: Дизайном интерьеров.
20: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
21: Зачем столько?
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
21: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
22: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире.

0: Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Белив» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дворец.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
9: 992-300.
11: Сайт.
9: radiostv.ru.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
1: Новый трек на рекорде. Now, the warning.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Евгения Плющенко повторил культовый номер отца с Димой Биланом. Об этом прямо сейчас. 13-летний сын Евгения Плющенко повторил выступление отца на Евровидении 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню «Believe» вместе с Димой Биланом. С таким же номером на премию РУ-ТВ на лед вышел Александр Плющенко. Известно, что Александр в следующем сезоне уже может выходить на лед в составе сборной Азербайджана, если получит специальный документ от Международного союза конькобежцев. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в прошлом году Александр дважды держал победу в турнирах Подмосковья. На этом все. Все, услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
10: 992-300.
12: Сайт.
10: Радио СТВ.ру.

0: О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварец». 31 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 14, вечером плюс 7. Ветер западный до 9 метров в секунду. 1 июня в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 10. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: О погоде.
2: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Тварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radio.stv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

прерывающиеся интернет-потоки, ловите мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь это продолжение в плане музыкального, в плане драйва, в плане вот такого же тоже вайба нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

тебя.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио СТВ.ру.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.